0: 릴릴 람뚱 흑야무 람니 체라 카프슈고 도이칸
1: 릴릴 람뚱 조무 쳔니 체라 산더브 쉔칸
2: 릴릴 람뚱 냔무 응아끼 체라 샘큼 쩔칸

0: Numshipi, a tenkochi ingam to the jutish. Jatin chindami, attach among some janin. Demasek, Marikaman, janin in she cut the tankers out of she yuk. That day no jinsenger, at a Marikan Tankansinala. A ring of Marikan Dutkund, Chutachi Marikin. At a Marik Gentoma, Takhewayim. A Tamukata Majuanachuk. Yana Tamuk Shachus of Paldetum, the Marik Gentla, a Mambe Shachinanda. Yana, a Yanu Shachinama, the Muk Shachu Kutik, a Penamachuk. Then we take it, I don't know. Sozon Lizanga, Sozim Marinidhuti, that's Chicken Yumro Shachinata. Yana, Pansing Warg, getting Yikid Hutia, at the Chicken Jung Detum, Maritimtik Shad, the Kandetum. Emmetaker, at the Margaranga Tumjinayan, Atakas, Tia Jingle, Suaga Rosting Natuk. Yana, Nim Dictang Natuk. The Mugushunian, Taran, Marik Chachi Yonugo, at the Mansu Natuk. Yana, Sozim Rinduki, Pansin Topazuk. Tatukuti, at the Maricantan Kanzina, Tia Jingle, Suaga Tony. Ата мэрг сусуг сожим рини дукунд танг тадгути катна тасун танг тадгути сакэрчу хачинг катчанш
1: жежи
0: а тэм тэк та джакхог ни тэнэ а та чэмэн гэ нэнг гаранган дукунд кэ сумчу шэк ёк дэну жим цэнг а та мэрг кан танг нач кэ нас танз кан танг кан нач кэ а та кэнда аринг мэрг тотэн ра тэни есу гомши тэни чилэг дами сум дадгути ка я дэтэн А тас на нянг ранхан хотен к тит тут хотик на сина мачок. Андын донжина а та шхын сумбам уш. Шу го жайна та мэрик вара гада дохти взидетан мэрик тэмдэла толгод хотен та мачок би инген дохти дечу хатин гатшен.
1: Хм.
0: Станзиг на чук яна мэ гэр сыш ирун та екки гылам. Яна дапр гылам. Яна агат нэм гэс хота намба кэнгнус к нитани ата мэрик варкин гада тан яна мэрик вани тунчун сусе гонугда мэрик тэмдэла толог тунгунуг нангтум денугда чанчум гот я ризу шечнада яна аргдукпа шечнама тамуг шават гот тани сина мчок тэмтэк та мэрик к товтынра тани есу гомши тани чилг дами сула ка я детэн кысам жимт атан гавад гонжинда яна ан гавад гот затык тэтэн детэн ата мэрик тэмдэ к шават гот толог тунгунуг тамуг шачут к тани пена мчок Then Tongina, she was Yamus. Tashuka Namo in Tongina, Tamurger Gangrongsla, Gunstigrat, and it tandem she was in Chatuk. At that tea, Jim the Twago to me, a Jacheron to Monsuk. At that Murger Sutton Sushke, Murg Tender Yartungusha and Dadhunde, Stolak Tungu Dadhuti Hisona, at Dadhuti, Devily Kuna Shetishna. Yana, Tandum Shetuka and Chatuk. Do you Атакатна, а джапкан дикунтан, яна тиген дяюк лише мнаг, атакатна, мэрг тэмдэ яртум кэппэл яра тунгунуг, джатм го йонуг ганча духуды мады батан, яна ганча духуды ян тэгбэр к мадыны тэмуг шахчо духу йону хисуна, та духуды ян акан дяюк ликун ка яра кунтыгну шитэшина чук. Ата мэрг тэмдэ яртум го шашган дэг чони, атакак шижин нунса топузыг вжигунуг да тэмуна чук. Мэ гэдухунды, Jacobi and Joyoga Tankectra, as on Twitchinata. Yana, Shagna to put in touch.
1: Ridley, that Maritan the Yartum can the Chartum Dinona Engina. Jacob Kashirkula of Jura, the Lonely Culas calling it a name, Stampusga, a common you under secretan, and Dika Kuni, Chikataskina.
0: Rare in Gudumba. Oh, yeah, don't do Kurg Nontumti, too. At that Chartum surrounded the Tonson, Juma Nonte, Takatanka Sauz Shiok. Shitana, the Mo Shukanganishanachuk. Сигин донжина а та джакхуг хшуг юмни та джакхуг чичүч чискетэн ики нукти кэ чадэт тунчиш чадэт тунгун дэг горим тони та самдыг нач кэна мэгэр та сатын сэшигин рон а та дэ чэмэнг джакх чис чикэ дукти ховжум тан горчу секунд дэгэнгэ гэнгэ тунга ночу катани динам чук а та томш
1: м
0: не пайна а та ховчай нач кэна тизмтэ а та ховсу гэдгэ жемтэк кэн ата джекп чичүг скеттэн екен дэдгүндэ та хорсуу инач яна ата кэчнэ а хорчиг гөрөм гөтөни так жастаг скеттэн екен дэдгүтэ кэнэн ата тэм цэг ата кэдна сипазнаа чүнжини ата чикэ дэдгүтэ жамжуудгүтэ гүтөм Та жакогян та синьор кэнгэ шипатмагы атакэт чэккэ дхути хөвжүмсэ чэн гуцэн дэтэн лу гэг ингэм фосудук дэ лгэн дэ шонтон нэг ата начм жонэ дгина атак нэ жэстэ дэтэни ата жакэп чэччэ гур кэгэ дхути кэтна кунт чэкэн чэку ата шугу не памбуш ата самба ин донжна ата жакэп гэ лекун тэкэн ата чэ жакэп чэ гэ чэччэ гур кэгэ дхунтэ та жонтон тэ секунуг атак кэтэн ичэ дхути кэн дэнгу тэм цэг атан дэрё кэ чачын гэ тэмбэ гэтэра та тэнё мэрк кэ кэтэн ичэ дхути хэл дэтэн ич чац гэ кэ яра юмжэ гэ тэ секуна ата чэтэн гэ жэтэп чэ чэчу гэ кэ ик паржэ ра тэни тэнё мэрк кэ ик паржэ дхути кэ нян тэ дон тэ секуна тэ мэскэ тэни жа мо ин донжна та жэкэп чэ ли кун на чук яна чэ чук чук бай на чук яна та кэри на чук яна мэ гэ на чук яна тамдэ жэнтэ на чук ата дэтэкэ ата ти джинг шаг гөрм гөтөни ата тгээд чи хчи би цухраалаас баны ата катна джекэп джэччүг гэйг дан тани тэнгэн мэрг гэйг дхүр нямт гочөв шекүт их авс та чэртэнг гөрм лаас баг тани джекэп джэччүг гэйг дхүтик бэрт төмжгүү ата жамш наамау ин донжна ата джекэг гэн ата изэнт тэнгэн мэрг гэйг дхүти ховжун дан гочөв шечүд дхүтэн гэ сэмжг дан гэнсун дхүтэн шекүк ती खर्ना ता तोंखा मम चिंतन जे ख ताछम ग तोंसम जात समच सोग वायना छुक यना अमंग तुम तिक्षर जाछम चि तोंसम जेसि पाना छुक आ ते मते क दारो नि तुम तिक्षर जाछम चि तोंसम गवाला सुच न तय आ मरि खक च मंग अरिन ग मरि च खके तुम यकी दुख ती चल दे तुम तिक्षर से पेर न छ यो ची क तं क सव दुख सी योक तं द ताव समझना ата джекэг таньо мэркэс кэгэнд хөтэй гочо шэпэр зэнжүгтэн гансон шэкүн гуян кэ атмуг намбазэнэр та тэмэцэк дарын дунжина джекэг ата таньо мэркэс кэгэнд хөтэй цадэм чэн тавжи чэн чантэм чэн ата дэмүг эн зэгтэм шэпэрэн кэ кэндэ тунгу юк а тележен дарын дунжина ата таньо мэрк нахуй дхунд сунчүгтэн тэгдэг шэмжих вэчүн сух шэпэрэн кэ ячүт хөтэй шэкүк
2: Tantan tam zini simtan simabich tuntan tunralangni litan lirjebch
3: chongna woshkla nongchimje gangjong shyeong lenchna nyambra ga sisi
1: reje tam marig thandla dorlog tongjinanda namung ge shachul beldangna teingna jigndi chimuzgi ringan khirgon tangni tne chinganinda yangna jig thachuk nitsil yonar ganla
0: Рэрэ тасстанг гэндэ мэрэг тэмдэл ахтолго тэнтэнэ чатэмсин итэнэ жигдэ чэмдэ кэргүүс мунтэрмо хм тэнэн дэ та чатэмсин жигдэ чэмдэ кэргүнэндэ аташун ган ишэначук
1: дэ
0: ташу тангпу инжэнэ ата джекэп чэн дэвэл ди кунг гарэнгэн ганч дохтэ мадэнэ ата дикчэ тэмчэ атэмдэ пуктэ кос та джекэп чэ лэкунра ата тэнэ тигэ лишэ мнагэ тарэнгэ ганч дохтэ мадэнэ дэнэ яна ганч дохтэ ихаз мадэн дэнэ Яна мэ гэтэн станд гэнэзг та мэрэг тэмдэла хтолх тунжин ёпа хижинт тэ дохтэ яйнт тэн дэнэ тэ дохтэн а та дингэ тэн тэмгэл шачуу гэш тэ дохтэн шачуу гэ цап чичун ахти дэтэн а та тэмгэла тэмчэ тэн а дингэ ла дикчэ дохтэ чук а та чэпаг лаканы та рэм басын нэ хэна чук а рэм ба тампу инжина гэти та рэн гэн гэм дохтэ им а дэм мэк рэ онцэн жинтин гэм ба дохтэ зим мэна та чэтэн гэ та лэкун тиг гүтс дэгхэгтэ гэ татхс хурджэ дэтэн а та анти эн дэвл дэгхэн на чук яна лишэ манад хүн дэг аран гэн ганд хүт дэгхэн чичэр тэнди ярам ба ни ба ин тонжина а та кэпи эн дэвл дэгхэн гэн ганд хүт мадрс мадр дэтэн жигэнди нэм ба та яна хэчин нэм ба ян зитэна а та чэртэн гэ а та ган чи ёну гэн гүтс на чук яна лихкад дэл хүн дэ тэгэртэн ган крва кэргэ а дэгчэн чин итэни а кэ чапат хүт чүчэр тэрм ба ни ба муш Рэмба сэмба индонжина кэти ата рэнгэн гам дхути маджа дэтэн ата нжигмжи ина чук хэчэм дхути цапчэм зэгэзи ата джакэт тэн мамэнг кипэн на чунгэв чэмбэ дхути тэпсунна ата нда дхунда сэртэнг тунха мамэн чэмтэм джакэв нитум чачэм чэ тунцэм сэмжара гэчэ гордэнг нэнг на тэмкэш ёну гэ та гэнча гэншун тэ чэпи нэгни тэн яна кэрнгэн ла намэн вэгмэ чэпи нэгни дхути тэпчу гэ чэнка хачэн гэ чих кэти та нэгни дэнё зэ тэпсунна та чертэнг лусэн мэнг дигэ цомжигтэн яна гэрнэ дугтэсэк 개티가 니츠 하징가 잡신이나 다 루스

0: Арнийн туйн тех там я гэнжүнс жандын гэж болох сэрсэм
1: гэнжүн сэрсэм
2: Зэдэн чи нян кон чо бунам ба чи нам ба демо ин на нга лин цэн тим дон цэн ба хао сэн цу ин
3: демо чо кон нам ба нга лин цэн тим дон цэн ба ма пэм гон бо ин на
2: Дашта чэ чэ гэ нян лэм тэн жу жин бан дэн цо рун жан чо нян чэн кэн о хэ ла лон чэн чи гэнжүн сэрсэм ли цэн ин Tangde le chen nang, zom zhig bi chen nam la, Xi Jinping ge yesi le zhong le gu ra longwa xi bi ke ni he bi shuo cha dang, dang si le leng ga ji chan ban ga guo zhu xiao bi, nan ba ji shi de san ber ga si xie.
4: Xi Jinping ge yesi le zhong le gu ra longwa.
3: Nian ku nan ba tangde Xi Jinping ge yesi le zhong le gu ra longwa xi bi ke ni he bi ma cha. Ergeshin xoyi gompallar kindil tang marsan jugchunji gompallar kindig tongwaq zo yim banni xsartullar teni gompallar kindig tongwaq zorun zambir njog birib jirgish baqtang ji yini
2: Arafkin anawi ya jan ma chigti anowi mki ya zgin ma ngun thong chansal sartullan zal thammel chansal gen jan zon lam thong jugshil tang jabar arangi yam de kha jem jugsar tong di paro bi jang de kha jem jugsar tong bi jigimtar am de kha sanyer tang nyerkin sevten la tagi bar shel 孙子一松顿了结论人这个穷男人公巴这一他们穷当年人这个比起他们来总比蓝他穷古腾这个参照那日比恒应就把卡总之这边人见了阿杜等这个经给此个同学把地古顿了大人物影响穷腾这个公巴起采用没穷巴等但安巴影响你们这来他们这个呢萨特个人物留他把人了 古次个学弟古怎么学弟参么人呢？乡下的爸们就没他爸当，古怎么满足不了？人家讲呢，阿多当这个营养给次个团子吧的钱。人家讲家去参次的那个先看起，当领些破巴当，脱给些破巴，看不出个样子吧什么吧？下午参么就把这些的，跟着领那阵破别，落土这个巴当，结果人把就满用为冷淡这个破给行，干死了个种些别出的。
3: 切不个政治，昨天学过了。咱们个三十岁三十岁，政治三十多学不起。三十多那天呢，公婆那儿跟到抖音塔进呢，而且空间就六十些呢。三十几政治刚突然加课堂，没个几儿跟课堂，从里儿跟课堂送着等。才那个什么几等，错打三分，切不了，就直接公婆三十多些呢。而且你三十多家人同我们这些他爸等。三十多那天呢，公婆那儿跟到东京，我们这些他爸。你我们呢？ Мен жарып жин жигдан, чин жарып жи динго нив зонжды. Рангжи чи цанцил арымшин, гжан чир жи сылин жодун лап самдух тунга юлы. Куйпа лали шимжиг шимжиса, гумма кэнси, дэрхун навшуг чи цанриг лагцилла жуа чимбух дини, навшуг чи чи бэмкэ нагдан чангни, рангин ла навшуг чи хирик чатап чиг батан. Чапши нангдун наг намриг дан, зирик, санкам ригба, сугчиг ригба, ксэхшил ригба, урому сугин батан. Танам цанил ригба ян дэ кунса цайо барилы. Тесим шипиг намрик корчи хача кона булобжалга юпарисер тондог те катип шунатан товжун тин гасул шипарисерна томи дин пачир чиртон чигжа тони лони чиртон чигжа жагни лоран импатан реси уфтамр логни тан даварнга ерэн навшу хихулла товжун шенцм жигмилсер тер вжанви дин ранг гисерватан вжанви нантун мар гисемулчин ананг нашкаптер навшу чи хириг лафтуби чиво шунатан товжун гамман шигши юнаин Хивша дэдагы рангаржи чи хуанжуртан, бчанцог гунпал юнжир ниба чинбу тун матабар, мэн чивашиг бшуа кунзил жирташиг зуны ергун баадан, сирта бшуа ни бжанва замда сабарилы. Бжилух чигртун гудэнжа тэвжил дуар, чинни жарб сэжунги, чи бэнкун гэргэнзг бшиды, чунгу сачам жарбжиг баадан. Ди жисы дин лоб чивчады, царга чицил хрэнгана маамши би, гумми юнгари гэнсил арамуши би, сачабжи баан, замланг гэрцэмр сонбашигрилы. Уанчан дэнжи джамжи чинбуды, хсангаржа дамни, нзуаннан даньярви. 建筑图是早晚年同级名牌，换句话讲，建筑公布的用件，你把更样马桶把热了。这里多说的，听得不认真，是比那说这欺骗困起，才这一个人那说来钱呢，得个这个人不是皮，那说比点还讲让我是个能的，中国三坑那儿几万多寸的，中国二人的一个有把热了。第二那顿更是十岁学的么些呢，才这个老师的硬本的，建筑公布的等送出的学给把单有了。我讲把这次忙样让说出些的，二十五月份等个成绩怎么等？ Tana chelbi lohtsil shilap zi tse, vjian tsukar ngi la nipa tun masil ba dhe rile.
2: Lu mangbi na.

Tima

대비 나치 영 삼로 능데 그대 아랑게 참성거 조이천이 찬진 땅 아랑든 푸승지식비 시바시 제성샤 대비 혼든시

야냥니비나총

0: dan dablan khanuk ku ja khuna chu mur kang shira hebjian ru gu tuma ta khuilak tang khanje tu mek
1: ding ga
0: te tang ta khu me ge ta khir ke chit tu gu tu gu pela ya ju gu na dian chi ke ta ring gu mur ke kan ri kombu zu lang gu na kang i na ra ta khuilak tang khanje tu mek ti chung ge ya ti jin ti na khu la ta su gu ro khu cha na pa ta khu cha gu de mo ta ju dian chi ke ta khu cha he ben ta ju ntu to kum di su ni ta ri wa ra su su ja mi su ku ne
1: ya ri
0: ta mo zu de ba ti han chi ke sam ge tong ni ji na ta so zhong su ku ni de cha zhe tang cha zhe yu ni dian chi ke ta chi ge kum ru di chi dan zin ge de xin de kum de den ge tu su zu ge ja ta sha wa gong si li na de ta de ko te cha den ge ni ju ge na cha zhe cha ku ru ku li sha gong si yin ro de la cha zhe ku de tang ta ti jin te so zhong ba cha zhe ku li de tang ta ku ju ge na gi ging ge gu di nu gu sha wa na chu ku zhang zhe ge ti ter de ge yong ju she ku nu ge ti tu mi ri wa ne mu tu ni cha zhe yu pa tang ku ju ge na ta ge ge am ge yu yu pa ti chu dan zhen she qi nu gu tu ma shi jin ce ta ku ju ge na lu tu zhe gan ji na ra ta chi le ge sim zhong ba jin ta ta di zhong len ti bi qi ni tang zha li ta ku ne su su ti da mi ya
1: ri ri ri ri Rīgāna kōni chārāṅgā tā rāṅgāṅ chāṅdāṅdā kēnō ngī tāndāni tī jīṅgā rāṅgā shāyī tē chikī lōpsū tāngī nā shū sāṅdā mōzgā kārī kāpdāyā kēyō kētī nā kōni nā gā lōpchūgā rāyāṅ nā gērgīn nā bāñi kī kāpdāyā kōnū kōrīm chōnē rā tī jīṅtā kār gā tā chāṅdī zgā nā mōzgā lūn tāmnū nā gā jāb lūg nā tā gērgīn tāng chāṅdā kā jāb chū tā rāṅdā bā chūn dā sūkā gā tām jīl māṅ pūrī yō nā rī tā sēr gō tī xiāṅ gā chārāṅgā sūnjī nā rā tī jīṅtā rāṅgā shāyī ndē kāpdāyā lōpsū nā yokoyi nukh chenka ta zangka chamchini datawaz lun tap sonar. Nidongan di ta shayiyan sonjian damu ka chamchini lun yokan daga karka lopchaga nangka lopchunga namjir zungi tani gergin kona kaptari yakiyoga. Nidongan di shayiyan sonjina ta di lopchunga di chunga lopchunga namjir zu chamozgi nan da zungi tani gergin kaptazga tongtong rina. Nga
0: chunga jindangka chamchini ta khun uchina chugu ti jingga ta zanji na chukwa yaar gmungi kawga kanyi nang rasta jira aji kaapar tang yang na nyantin tang yang na rizzi kusukla gu kuri mitiga ta sujunga chomba ikyo
1: yari
0: ta tambi song jingga ta gintina ta yuandan maad yistunbi jisun dozu u sesu tamu yu katit na kula chunjina ra yang na yin yang sujunga tukundi chomba chishche tangi da tukundi hitukla agashin tiri yu kuzma lo chitara yang chiga zani indina ta shu nga isu tikka zina chukwa kumunga чүнлө гомдо вэчэли яг хуйчаарад алгүй нэмжин кумбазууд нь хуйчаар тэтгэж хажингээ гаргаж хуйча намнгад тухай чинь алгүй тэтэн дэл тэтэн та нонтон нуржитэн каташи жууд тухай яг аа тийм ч гэдэг хүн дөх жина зэмбаг тухны нэг гигэн амбаг гүдгий юм уу та лишаас гүм татгад дичүү тара юмдвш япата тийм ч гэдэг сужун ярангын гэнкрэт чит мас мас гүмэр арангын цоо гүтчаа чигтэн нинзэн шини арамтоггүй а сомчин сусу лиша титатта да юндушэпа кэдэгт сига марчиджу да жигинжэнгэ тэгэх сүйтэд гутэ сүнгэн батэ чыкмын жижу тэстэ ди хэнчэкэта тижин то хүйни хиша бергута самутунду хачмэта
1: нэди
0: санжи то болунга нутига гунжи инскуга тэтуната ти гинтэн ди лиша гын дрена хүчэзгэ матэ гутэ вак алу шму гунита нантын гунита ёнгэ шэджу тутгутэ ки ямара сиг ки мо гажбу ю ки
1: ари ари ди ди ари ди кварэн чэта жаран сонжина чэмдгызгэ нунгэ тэтани ранан гэ шайзу ти гинтэ лопсу да чэги тангни на ти анчэни шайзу сонжина ра шэраран гэ чэ чама юна ра чэм гэ лопжун гэ намжэр тэ зунгэ тэнэ ра шиг ранан гэ ецэмни нэмо ра ти тана да тэн гэ там торжи гэ чэндэни ра шиг чэмжиз гэ ра пансэм цугаз гэ лэн ёк чэмжи пансэм цугаз гэ лэн ёно ди сонжина та кэр гэ мапай нун дэ мажи да тэнэ дини тэндэна гэ гэргэн гэ япчури шалай мапай тани чэмдэг рангрангд сонжинара дигэн тэ шаяа лосуу тангнунд тангшуга шиг сунёно нда шигэн цэн тамнин дэмора ди тана гаренчи та а дэрэн гэдэ линцэн дэв жэли чулинцэн ди нянгон ну гэнян кэнам базу цавэни да тангэ чэнан сонжина дигэн тэн бапа ирэнэн гэ шаяа лосуу тангну кабдай нун дэ зуг нэ тандани далугун торжи гэ чондэни патта шон и тэмдин дэмод тонун дела а чэран да ян дэмдри шинэ гаренчи динан жигдэ а чу

0: Sorhun Mexul Menguki, Chela Tankil Shidun. Mamang the Si Chomra, Sakan, Drunken Sosa, Mestun Majui, Hisha Tedutan, Mestun Shonkuja, Ranchu Shetan. Mamang Kanjuji, Tarlam of Jenny, Ergo Shala Dopi, Mexul Mengu Taja, Hisha Natsu, Munjum Shini. Wafinja, Jadig and Charger Zuki. Aloha, Dichi, Mexul Danger Jack, Dambleton Tensha. Argotan Argi Kuli, Ma Sharmur Rutabashaki. Jatum Hifia
1: Retail on Dramatina, Conita, Johe Ship Gatamba Dinara, Pinan Zongo, Akundani Shongnugan. Джимжил тончин шунгжигта тодох сосуган ганчаг хорк сожи дамуг жожиз жанги датанги та жожин ди тани тодонго мамун чамканг та жожин дагын гомжиг варсымди зачуттан яшип саву и танив денхна сукан сордил и дебжин там реуг кырги санжил ликун гы санжил екела сукафти тунхамун чентин якуб гамонтун чамжонг кырги ата тончин сосуктан бук тончин сосу өрил датанги та тондыгнды юка жанбай такып жанни дамуг жожиз гри тедана та таркып сачакан тан гынзгина тан джимжил тончин чема чонгсом чигрэний рефшонг даванэри тондгын ди нанын амыксык кичшаг гоназга хэнжүг дина алонкора нинсунг эрги мененара яңначиг ди ханчиг алонкорнд удаккурангай мененара андамугртан даниян үжигниче чо маман чамкан гатхчүлэг гүр тацудан ганчиг шугны цэгэн ганч жену дашагока дидана чоранг тавша иньямнюнг зина чок яңна маман чамкан нан индатан датавг тахчүл инуг жож дму яхвэ жердэтэн та теринг цамбани вэ пячам кипшаг цамбандина та жачи ронг маман цугар жима тан джимжил тончин тан релдэтэн тан дишшун дэни чи ням жогоса торнын эгоса кантгызгынна тихкорни кабдазгина
2: Oya, ta kung ju hinda tunda jer zung da ta yang tijana ta jin ta mo chum kha yong tang jum ju tun chin shong ji ge to da pan chin war ke yong tang gan cha gan da ge shuk so ji ma ma ge ji da ta ni ta ni san de bi chi ga shuk a ni ok to mo mo ji na ta yong tang ni alon kur ke shuk ni yong tang alon kur ju ni nu ge ji ni ta ta ga ni shik ke ndo song ta to te ma ti da ta yin chi me ni ta zai shik ke nien gu ge ta ni chong li nien gu ta da ta yin chi ne kha chong ge ni gu ge ta ten da mo kha chong ge ni ta na ta ji ni yong tang to 더 제마 총승 쳐득 쇼던나라 양초랑 땅이 어떤 관절그 종근진나 죽었다 상나용 땅 산이 뜸으그라 아니야 뭐인지나 다초랑 쿠크도 고생 비차니 치니버다른 걸은 쿠트도 그때 녀가 젠바야 거리 치용 땅다 샘총 진나 치가 잡지버는 게 시기에 그거 더가 좀 쳐득으나 다 고정나 치용 땅은 쿠트 체리 송 땅에 청통 죽는 녀자마 더니 용 땅에 알은 쿠크 럭트 가츠 맞는 자마 녀 용 땅에 젠바티게 야르달이 게때 뜸으고 칸이 용 땅 돈덕 쇼 땅나 다초랑 쿠크도 куин бичани чорнгэ ян ян таг таг шок гэн чёк тишэнгэ ян таг зан хик гэн гүг зина чок чунли гэн гүг да цама чацмыз гэн ми таг та рэнгэ лэн кумда токунда ня ямба магъира дали та тондгратын та шон таг на ня ямба магъира таги гина та жини ян таг чачм гэн жини зина чок чачм гэн гэн чэн да токунда дандле кори чорнг таг ни чорнгэ шани тэмузгра
1: ре ре ре кваринчи Yanyan Kanabadina Terunga Chamchung Tong Cholumga Letsindina Tasuma Kuni Nam Solo or Grand Chung Club, Quinin Zombaman Chamkunga Chamkun Sanga Domajil Datani, Takuin Zonga Kunda Nishong Nuga, Jimjil Tonchin Shong Jiga, Tato Doshogunig Sosogan Ganchuga. Стоже диконник чудинендер. Тедонатан датан дартау кирген димдил тончинды та сача кантан кынзгина мне сатын сызгина дамунда шун масапа марим чылмасапа мари. Тичэнг нати дендинг цоаг тонин ньорд кирги ди танди торнун рахтычны ичул. Хурт кирги ячи кало ана багын ди танди торнун ичунда хаҗынка чебури. Та хын жугжин ахчы гытани чан тонга нун куркур менин нун куркури чан тон менин нун нин кагын аны нун куркур менин нун да та цамаг хинери. Ди анчы гыта хын жугжина теринг жожинды нони фяну алонкурзги нина кырги алонкурте тан дэвк нолг чатсын дэвжу яна алонкурдалар гонуг кырги аниура юфшил дазучи чатсын зги ньожина так нишкэм нишкэп к хамжуртан русун чончмозга мафти датын та хэнжугжина алонкурзги ньонан ди шок да сума гона фяку ну ньенсун да чатсын зги ньожу ти ханчик та хэнжугжина чиг дангскэб чу нэджулог жунным нанди лаканы алонкура чахчун дан дэвшун данна да алонкур нишкэп к ламкатын дэггод данна ада алонкур к хамжиг дэ кэрги нэнда гы чэлан жуг жугэр ньо дэмуян намхана цуюка дала сукаян чиг чатсын зги ньожу Тэ маймби та лонкург кэрги мерчүндэ нэгдэн дэ хонгогэ чүчэтэ та лонкург нэнгдэ та тангскбэн дэ мугэ чиг нэхсүн чачи арын гонгна чокко чэ чонгна чокко гопчүлэна чокко сиг тавдэ дэмэ ёк тэна аранан гэ лонкург нэнгдэ чиг нэхсүн чачи рэзу сиг жигна дэ ян аргэмчэн чэ буйону Ti hanchi kata agi chu longkhur korna zgi yinna jindang gi longkhur kor ko ji gi khirgi gomshi yoqwa chakhin ji gi jundang yang shi gi khanda ga chi ga ta khwen ji gi na longkhur kor chu tig ji gi na da yang na yero na har sira khu qur ta zu khirgi shuqtung go lugda ji gi ju ndala suqwa gi gomshi yoqwa zgi tuqtung go longkhur jong go ji zgi ni chakhin ji gi ju ndang shi khanda ga chi ga de maim bi ta ga yar kha ga tir kib chawa cheri ta zu longkhur kan nang da ni ji gi барнин ченуран ганин ченугэр ньёдзо мэрчэр жу тахвэна мьечартав дала сукваг ньёндзо мэрчэр жу даянг шигэ цангмаг замнэ гони тондгзгри там дурчэли шанан ацу мне сатын сызгэна там мне цэкэнгу карчэла мапсу дэгапсу гэдэг начин хэлу кэгапсу гэнэн хангалын ергун ченили там бамбын бомбун иинунд та чангмо хотэп дэ тангэн цуваз дэ чиккэн цуваз гэна дэнжэккэн цуваз гэ чэтэла дэдэна тарангын ажи хамжур нигзгэ уна яна рангын а гурмузгэ ёти тацу та ndatang ndartawo gu kargiyo denchigtang o detangtang rilawo nugu shawa yangna alongkurzg nyonara ta kargiyo alongkurkub denchigtang rilawo nugu shawa nrugdugnda ribju nyon nyoju temayin bita ta suma gondib shayna gu chu alongkur harsara yarko nundi shungda nyangshig nyamjo gu ta alongkurzg yarnara ta chu parulwa tela alongkur korju gu lagtag yomil ti hanchig kargi chantong yomila suqa nantani maayir kung afti dali sara garar ta gu gata mayina ta khuanjig jina tondag shungda tondag chik tuga nyi dali den gancha jerjani jerji rjimugun joji namugun нэ кайо кызэкука одандаги датанг чир гамбайна чоку чон жомбайна чоку лонкор корнызгэн ролум денжигэнди дорнын расгчинан зинжу ролум денжиг секунунда кырги нэрэнгэн кэнгэ цэсу денжиг данивч зо денжиг данир якуб денжиг тан релайону тихчэнг та цамага лонкор коркур тацу лонкорнда жиг горхи ичу лонкорнда докунда жиг чамтын лэмтэн гэн ани горжу дадогунда та цамага семзэнг цхин ярамзэнг джойн дина данг ти цукэнг тэнди чамчун тан жолум лэсэн донцмда нэнжо лэсэн сомдык парам донзм бар тамдын чабра сомдык ган кырбат харжа бракира бракит онбин таркыл ва фшиглоо чечип таркыл ва ганжык сайрын тан сонум ренчина нин лесиндым сонгын шанчын тан исатым мен ханкынгы рогрыб шинен нян канан ба нир кыпсав дему
3: нацу стима тхнезу сачым нацу тын нямда ю
4: сачым чи нацу детаңнан царлун жоңбур сонгчуп шежин ю
3: Зачымки шемэнгэ жерси кэгэнтэн энгэн нэгтэнхэл шиёл.
4: Зачымны аргякэв кэ жерси зачым ямла. Адэчүн лингу кэ хчи дэсу ян.
3: Зачым малар кэрватэн зачым хобжун шефа. Зачым мэсэсун шефа. Зачым сунчуб шефа. Зачым вэчу шефа чинэ нацу тэмэнгэн ганчэ ян.
0: Sormun meksul menguki kela tankil shidun. Mamang dasi chomra, sakhan, dronkhan susa meskun manjungi hivsha chetuk tang, meskun shongkubja rangchub shetang. Mamang kangchuk jiye tharlam jenni, argu shala dropi meksul menguk thaychi hivsha natsu hunjung shini. Waftanchi chadigin charjil zuki. Aloshi adigchi meksul denjigchi khtambil tang tenshang. Арго тан арги кули м хармра ду тапа пяки
5: хтам кя бен паре дин ти чэм бо джай
6: ти чэм бо джай дин гэн чун чэ сян хтам ян
7: гэн чун сян хтам
8: Zashang sebi nyankun chupo namba chanambar kekim zanga. Darta kechak nyanlam tan jojin banda nga tsu sorhun gyanruk nyantin kong ork long tinga gongzhong shalanga lesan yin. Terangga gongzhong shalanga lesan na ngay kechak lan doon zindang somdik shil nga kab zang nam gil yin. Terangga lesan na nga marg tindali artun kik gandil jachim da yin gina. Aga jerum ni chetar lagalin ye goni na. Tiga kakur na yin gina shibchaga kabdazge ki yin. Danshih gandru yin gina sorungan shangshin toru mamang chamkanga chamkhan rikhtan yin. Shunig chi galim na yikwan dewaazge la kabda ngishig yu yin.
5: Khtam tang khtam zini, sim tang sima bich. Tun tang tun galang ni, li tang li ghtab ch.
8: Tong 뜨거나 다 다른 거 이거 랑지 인기나 다 머리 튼들 야퉁게 근들 좌퉁디 인기나 저름님도 지금 럭터 예고 달라서 거기 있더니 갑다지기나 지르달리 다 너무 그 랑지 지원으로 뭐 뜨거나 간는 거 도움을 인기나 다 머리 튼들 야퉁 근들 좌퉁디 인기나 모틀 지간 도르디지기나
9: 오 레딩 거는 봐 아리 다 좌퉁데나 달루 습트 땡케신인 더 무스 다 좌퉁데도 점지나 수 Әчінді тұңға мамың үшін сімізе көгі сатшым ұлға, дәді құнды өзе жөлдетің әдәттен кәсіне тұм өзгірші. Әні, нестің жөбжегі ұл, танды әріңдегі сатшым ұныңды, әді тұң тұңу тұңға мәргіші бағы да мұңдады құнды тұң тұңғынаға көтіңсі мұ. Әні, та нестің жөбжегі ұл ата жайунг мэрк сусуг нямт тэнуг та мэрг мэн жакач гин такэт кэ тэнкэ сууз гин а кой онш тэм бэцэк та тэм гэ тонц мэн а чин ани ва гэн тэ я а тан дэ тунга мэн чэн тэм жак гэ чэм мэн зин а та жак кэ чиг чэр тэм тэни мэрг тэн дэ дух дэ чэ ингэн ёз а та тэм гэ тэнкэ сэ уг ши онш тэ эн ужин тэн гэ а та та тэн гэ сэр тэ тэнкэ ши онуг мэрг тэн дэ я тум кэ пэл жа тэн дэ гин та шу гэ юн ни Сатымчы станкетын, сатымчы сатым, тэнэ сатымчы гүнтүм түхэнды ка тонгийс маан ба күжи гонар. Та чатым дүзу түмжина, та дэрэв сава гэ нүнты, та мэрг лэй түмтон, яна мэрг шава дэвчи күгэ, та к жэстца гэ, к жэндэн садра, жэстца гэ ка чатым гэнар. Та чатым дүзу чэ дунбик гэ лэв дүнг, та шырты гэ тонцэн гэ чэ рэнгав гэ. Та талу гэ, да дэнба гэ ци шчигэнэ нэзун, ка лэхтар чэн жу бүчум чэш. Tani yung ka jiga sashidu yi chizo nu, ta jatsum diga donchum ngatik baga tankaytar na, ta lu riri ga ada gwa ga zankur zhiva. Dada kundu marg tanda yatum ga jatsum da kundi jadukshi piya zankur yin, dada kundi yung ka tankil sa uzu shiyuk. Ta tamjo zandor diri na, ta pachandum zhkash.
8: Ri. Ta marg tanda yatum gandil jatum di chongi na, ta lu sarta tankil yinu ga damu zhiri. Lhapirta sorunin shanshina chongi na, marg mampu nyamtan didule kunu ga damu ga shanshin zhiri. Tana, chu chongi na, yachi rongdo mansu ka tijin suwa ga chwani, de sasun chigi ye guk, laglin chigi ye guk, tala sukwa nga ten yang kavdaz ga tabdi zhiri na.
9: Ri. Tanda chirtan ga di jing ga suwa ga chwani na, shukwa na, shawa ga chwani, yachi ga rongdo mansu ka, ᱟᱫᱟ ᱡᱟᱛᱤᱢ ᱥᱟᱣᱟ ᱫᱩᱠᱩᱱᱫᱮ ᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱥᱩᱱ ᱥᱮᱠᱩ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱟᱜᱞᱮᱢ ᱥᱮᱠᱩ ᱫᱟ ᱫᱩᱠᱩᱱᱫᱮ ᱛᱟᱥᱩᱱᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱟᱥᱴᱤᱜᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱡᱟᱠᱷᱟᱯ ᱪᱤᱠᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱢᱡᱮ ᱟᱜᱟ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱩᱠᱩᱱᱫᱮ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮᱪᱩ ᱤᱝᱜᱮᱢ ᱫᱩᱠᱩᱛᱮ ᱫᱩᱠᱩ ᱫᱮᱭᱟ ᱛᱟᱱᱪᱤᱢ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱢ ᱱᱟᱱᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱛᱤᱢ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱢ ᱡᱟᱜ ᱱᱚᱱᱛᱮ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤᱱᱛᱤᱢ ᱡᱟᱠᱷᱟᱯ ᱪᱤᱠᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱯ ᱪᱤᱠᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱠᱟ ᱛᱷᱟᱢᱡᱮ ᱫᱩᱠᱩᱛᱮ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮᱪᱩ ᱤᱝᱜᱮᱢ ᱭᱚᱡ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱥᱟᱣᱩᱫ ᱥᱤᱭᱚᱱ Тену жимцэнг а та ти жимг цуаг тумни а та жа чэнг тум мунцук а та чатын тан санчим чи анга станка сиону ингэм дэ тукунд а дэли дэ та а та кэ гэтэн да мэрэг тэмдэ яр тум скэпэр гэ та гэ шаанд гуди лэх бут чу а цэнг гэ чэнш а тэ шух чикс тэни не па мо ин тунна а та мэрэг кэн тан кэн лан а мамбэ тэм тэни кэ а няну мэсэпи а тэн гэ чи ингэм дэ тукуд дэ чу тэш а чатын Тэмэ цэгэ мэрэг цмайн джанэ мэнши ик гэ тэнкэл сэвэл хэ юк. Та тэйну жин цэнгэ ата мэрэг гэн тэн гэн згэн ала. Арэнг мэрэг дэд хунды чхутэ чэвэ юм мэрэг згэн. Ата мэрэг жэн тэг цмайн тахэ ва юм. Тэму гэ та маджу юна чук. Яна тэму гэ шахчу сух пэл дэ тэн. Та мэрэг жэн тэг ла амамбэ шахчу нэн ра. Яна аняну шахчу нама. Тэму гэ шахчу дэ худы гэ пэна мэ чук. Тэмэ цэгэ даруэн тэн жна. Хсам жин тэ ата мэрэг жэн ба ата гэ цунгзи дэ худы мэ цунг жин ра. Yana mrg zhenba gita gita ta cha mangla shabshi dhukhtin dhomchu mshya jina da. Dhamu ga mrg thamzila ktolok tunga shachyo yang kha pe mrung. Dhan zhunga shukha nipang gus. Ta shukha samba mo yina, ta mrg kha susu ga yeso gomshi dhukhunde yang kha sikar shikuk. Ta mrg panchang ga warta, ta chirtang ga pata shungwe, tari zhunga sozhung ligzang ga sozhim mrgni dhukhti, ta shikchika nyungrov shay jina da. Yana panchang ga warga, кэтэн ики дхутян ата сичга жэнг дэтэн марг тэмдэг шаад дхутэ кэндэ тэмг эмтэг ата марг арангран за цумжинаян ата кэсна ти жэнг цуага ростэн гнаачук яна ним дихтэн гнаачук дэмэ гшхуни та аран марг к чачи ёнуг ата мэнсо гнаачук яна сожим эрэн дхутэ тансын цухбаз юк та дхутэ ата марг кэн тан кэн дэгна ти жэнг цуага цони ата марг сусуг сожим эрэни дхутэ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: kanungs ni thani ata merik work gada ta na merik wani thongchung so shekun nu gada merik thamjela tolak tong nu ga nangtum de nu gada chantum ko ya rigru shechin na ta yana agdok pa shechin ma tamu ga shawat ko di tani shina ma chuk tam te ku ta merik ko thotang ra tani yeso kom shi tani chilig dami so la ka ya de tong khsam jim te ata gawa thong shin na ta yana an gawa dok tin za chuk te tang de tong ata merik thamte ko shawat ko tolak tong nu tamu ga shachut ka tani pena ma chuk ne intonjina shu jamus ta shu nga mo intonjina ta me gar kangrong gla kongst gra ta ni tandum she chugasam chat khot yok ata ti jim ga chwa go thumni ta ja chirong dong mo chuk ata me gar satam sishk mer ga tanda yar thum ga sha and dok de dolg dong nu ga dok de hisona ata dok de devli kung la shitik she chna ya na tandum she chug ga ng chat khot yok ti wona me chuk ata ka na jab khol de kung tang яна тигэн дэюк лише мэнагэ атакэтна мэрг тэмдэ яртум кэпэл яра тунгунуг жатын го ёнуг гант дугт мадэ пат яна гант дугт ян тэпэр ак мадэн тэмуг шахчо дуг ёнуг хисуна тэ дугт ян ак дэвди кон кэяра конкрет мо ситэ хина чок ата мэрг тэмдэ яртум го шаажын дэг чони атак шижин мунсэ топуз го бижгонуг да тэмэна чок мэ гад кунде та джекэчи дэюг тэм кэктера
1: ата джакхуга хшугу юмни та джакхуга чичч скетэн икину кэ чадэдэ тунчш чадэдэ тунгунун дэг горим тони та самдыгина чукэна мэгэр сатун сэшигэрон ата дэ чэмэнг джакч чиккэ дукти ховжумтан горчу секундэл гондэ гэнгутун гоноч катэни динам чук ата томш ни паина ата хопчайна чукэна тизмтэ ата хоссу гэдгэч жэмтэк кэн ата джекэп чиччо гэркэтэн икэн дэ гондэ хосуйна чук яна ата кэтна хопчиг гөрөм гөтөни так жастаг шкетэн икэд гот икэн ата тэм цэк ата кэтна сипазнаё чунжини ата чикэд гот икэн жүд гот гутун та джекэг ян ата синьор кэн гэ сипаз мэг ата кэтна чикэд гот и хожун чэчун гутэм дэтэн лу гэг ингэн хосуй дук дэлгэн дэ шунтун нэг ата на чун жонэ дгина ата кэтна жастаг гэтэни ата джекэп чиччо гэкэгэн гот икэтна кунт чикэн чук ата шуго ни памбуш ата самба индонжина ата джакб гэ лекун тэкэн ата ча джакб чи гэ хчиччуу гэ кэгэн дэ тхунд та юнтун тэ секуну гэ ата кэтрэн икэ гэ тэкэн дэн гэ ата мэтэк ата дэрэ гэ чатсын гэ тамба гэ тара та тэнгэн мэр гэ кэтэн икэ дэ гэ хчэл дэ тэн ик чац гэ кэ яра юнжэ гэ тэ секуна ата чэ тэнгэ джакб чи хчиччуу гэ кэик паржира тэни тэнгэн мэр гэ кэик паржи дэ гэ нянт донту шекуна тэмсэкш тэнэ жамо интонжина тэ джакб чи ли кунна чук яна чэ чук чукпай на чук яна та кэли на чук яна мэ гэ на чук яна тамдэ жэнтэ на чук ата дэтэк ата ти джим гэ шаа гэ гөрм гэ тэни ата тэ гэ чи хчэ би цухрала сукпани ата кэтна джакб чи хчэчуу гэ кэик дэн тэни тэнгэн мэр гэ кэик дэ гэ нянт гочо шеку ти кавс та чэ тэнгэ гөрм ла сукпа гэ тэни джекэп чиччуу гэ кэик дэ гэ бэртэ тэнгэ чук ата жамуш нгамау индонжина ата джекэ гэ ата изинтэ тэнгэн мэр гэ кэик дэ гэ ховжун тэн гочо шечу дэ гэ тэнгэ сэмжэг тэн гэнсун дэ гэ тэн шекэ юк ти хорна ата тунха мэм чэн тэн джекэ гэ та чэм гэ тэн сэм джа тэн сэм чэ согэ ва на чук яна амантум тэгшэр жаачм чи тэнсэм чичи бана чук а тэм тэг дару нитум тэгшэр жаачм чи тэнсэм гэла сух чи нан тэйн ата мэрик кэ чэмэнг аринг мэрг чэскэтэн ики дхути чэл дэтэн тэгшэр сэп ян ча ё чи кэстан кэсэ уз шиок тан дэ тав сумжина ата жэ кэг тан ё мэрг кэ ин дхути кочо шэпэр сэнжэг тан ан гансон шэ кун гоян кэ атмо гэ намбаз ин ш ата тэм тэг дарын дунжина жэ кэг ата тан ё мэрг кэ ин дхути цадэн чэн тавжисян чантэн чэн адан дэм үгэн зэгтэм шэпрэн кэ кэндэ тун гоёк а тележен дарын дунжина ата тан ё мэрг нахуй дхунд сумчэ бутэн тэгдэг симжих вэчус шэпрэн

Америки нин тукка несл тарнада дэмбэй цэв жэнин ар яран цэн нимр гартун зайгу пэлвэй калсы нигэ чунчир дэ мэмдэй дя пэй тун чин шунтэ мэ бьэдэ мэйва тэн тичуэл шипа бжэйо.

Ya khwashir mil gizu nir mil atagmar yigartag yan.

야쪽분

Yeah,

야,

야쪽분남바다용디초거근거대공거렌천데스동침데닌조고동타렌천데체랑로마거좀지글레데땅

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: Aro tserang ziya, chi sanag jirchung lekanda chi gongzu gnir atwa.
2: Ole, gabzan gusya kunu ngoma denir ya. Zatang sonchi vechunda, dien tong tong lekas gina mari. Nye tse gongan bu guani dondag zginir. Zatang da nrugi chanur inir. Uche ngibirda marwa jimi laga chulgu. Sanag jirchung lagzil dra nyam nyundira, uche... Nyerwa jima dhu chil guwa nari.
0: Denga denga ngoma ri. A nikchini na ngunir guwaran kya ya na bzik tog guzi nari. A chi yinchik mani marab jimaak sorchung ingo.
1: Ta chu nyetse shekaran daya charsung nari. Jishu ta sa tanga riwa shirupa zu chu guziri ya. Richa tashkab ka zhuanchi tsangma paila ziwa samna nyonyong ri. Tsangma abdi san jamsa zgini shkipu yin dgnan do kuk. Dmu lecikar jimu zgira tabchik yinu gani zgini dgnan do ni. Nishti na chu lekanda tanglayin kin pachirta yoji maran do gugu.
2: Ohi. Daag chi lagsam xoomik kirchu lopchil iri. Alortin girmirja. Uzu chosim higin jgirada kirchu ora semgil tebjizgi yonir. Da ina da najun loma gorzgi mdani nginu kodag inari. Nyesim xaaga jimnari. A sem togo sem nana semgil tebjiz lewu zira. Nga najun loma kurzga dalinay gogo ziri kongrama yarshi yi zhigo. Kirchu tonarata nga runga sandag jihchung xinu nyamnyung ra lagsil ka kurchama basang jigramayla kirchu tiki yin.
0: Ala nora cho chizma nyan ta? Yonchi mabdi nama ra? Nga cho tashiz ka maashi maashi yukwashi maashi zina shungab shasazag manju. Tachi mo ra?
2: Jomeka. Lomar dinu jigni da uchi titsul damzine la kirchu lopchile go gogaze
0: ya ya
2: tani ngon jang ye men yen a
0: ya ya
3: ori li phong ne thorgan ga dashchu chebjen ardigtsib ge gnam shi dang shkatsig chebi lorda yi arim ji saikin yo nang ki thumi phinden dang dam chi ngar jin khtam bur song ni sanig ji chung ge hi sha dang lagzal Nyamnyung ji shirabra yishchul shaajana satanga shiinkam songchub shaybi amangzhin yinbar nyamyul. Dewi ki linkam abdeetangla maashdiwar mangchuk jih nichati jishchunga jimri saftanda tongwaadang najun loma abdalin shaaji jaji ganglak shiidi shkandatang nichil shaabi zilam sarwaashi doyngu zam.
4: Ayo khiazgar, ngay manju manju zina chichi kaamanyang, yanamana yusik. Tachi chirtira, nyadig zainar, alunkha guanar, tarung nyingjangar zamzha tagdag tawi, sarkur dolog tagdag indigog. Talikar digtigdag warela, chalira aru gilogchog. Tarung yungbabkara chang meka, ngada ngingendig namanduk. Chakhi gishaino dengi gwarag.
5: Ole, chakhi gishaino dengi gwarag. Chakhi
4: gishaino dengi gwarag. Chashi gana ngingen nyingjog ya.
5: Ole,
6: dengi ya chashi. Ngara ngoma nyupachik. Chirna sandi yungan lakse gazg jangzig nira, masum sandi nyingjangal lixing astu tagdag indigog. Та ngoma chikak, ngara sangyen tan yuji sergo.
7: Sartong yu tonda muzgni dali, ndalum duk chasgo chi. Ta ngihti nara uzi lamka khsaro azu zanan rik. Cha chiti nata muzare?
8: Re.
6: Ngihti nara tonyang chenpu mik, norog lo tsitcha ka muzga toni daok. Darong li pongra zangji mik. Gagib zi tali dachi, sotobji ra lobji chasgo chi. Chichu mena chang mangura, kargi lishtir nga suyi wunjo na tanga ya.
4: Chichu mena tanga?
5: Ode.
4: Ta chasgi jarog chun yoji na?
5: Tarung nima chachigan diri.
4: Alugindi chagsega, chuk nyetong nama nara.
5: Aro, tarkub shaa zaagyo randa muzikak. Chichigmena, vzhiv shogu, Да, джигжиг лени на цена тая.
4: Та чи ртонсом дженг манды. Лизу на маре. Тра денг го. Чуть хме на та.
5: Оле.
2: Денг го. Чаң ома. А жай жо.
4: Шалихине.
2: Оле. А чи чу ранын га хам я тук га гнигра я кун га нян у дэн хинэр. А нин де цунара тап чиг зги ним цил. А дарун шаван до чи чу цуна. А дон хё мэ нура ки го. А нги чи чу ли да мэ го. А.
4: Гэргэн нора. Ночи ночи рах сам зэри лидай кона мэр. Фома ночо цона. Ликанда жени мэ цэка кака чик. Ночи ржин чон жура нинэ чик. Азу ока кавхэра. Нёга тоса нигара. Чэ масажэра зин мэни. Ночу тар ко лопта сон сон мэни. Фожон идэн. Рангэн дотэ гоён ни шява газглага аюн гон дони. Тэр яла зэр чо.
2: А та ха гога аргшо. Нара луна жөнди шаванды ғомап жүр қағын дұлда. Цығызғын жүрдің ұн? Я, чәчі ғаник чәчі жеп жүрдейра. Таи вер затынға аңғаншыл чымызғын жүрін дұк. Құрсарқын жүрамыр жүні саңық қыса жазғын ұр. Я, дарың жәді жап жән ұр. Тер жәнгідан жүк аман сұққа рәңілі жүрі айжайыла чам ұр. Я, Я, чечи дарун чик дира. Санг че чон сиби сакл гна. Сажан г нёкэм бири. Да жимжин тай ви затанг до ажандуг чан г жиргону р гас. Сатан ютна данур лгис ма цони ютнар. Данур лгис ма цони ютна жука ман цуга цортын ютнар. А. Анда цама гаранга намни сунсун нэзг ин мари. Сани хитэн зэра ин мари. Онда цыңмада, ұртатың сазық ли жұғы цыңмара, санындың жұға цыңмада лұғының лұға жығы, сәмбінің сәмба жығы, нұңғар ғонче үйрі, ненкар дарсығыра, дақа лұрсығыры, ашқаңығы аңычыра, анжырбігі чөсім жыңы ұртайынсың жыңы үндеуі үндірі ғо.
0: Авденгі ғо ғома үндірі, чәчі хигуаны мәрі. Арган нұрылыққа ұртатыңдай сонқыбай жүрчелі, цығызғы мұна жаңшығыра көрсің. Лур эреп жүрінде шауардып жүгіттейін мамтара нема нибжатқын көрді оныр. Детапқа кірге хачан цап чені самтуғы нәлшің ұл. Цамланды нянсанғы жүгі ненкара түкі. Мәнбе кірге леғнендіне оладыңзі калар мұңа ей оныр. Кей сатан дейчелі ғаржын леғне штансон ебіданыр. Кірге лұ мұң оранғы нямнионды ғжы чуи самды нямсин демзіккі лықтыра саржи лықжіргі таблымда йоцеку арейре жін памнира арңыртыға жи оныр. Дата нипатон ке хипшара лхцл кажонлиг инэр чечин дал хомна мандонэр
8: о тара ди тара денг ди денг
2: я
8: тала ко
2: дан бат гума я тартг шараз гинан дитун малын сернэр дева тамчил лорджи гэл гусунэр таг чи гылын гону зуу тарта вара маун вар тэ чэз газина тартара маун ва а чэзу нажун зоо гынэр о чэчу да пайл мамын гэ чачонни гэ тасара далуна гэ нянсайн Ариава тамчил кечо жуонри. Ажан ил чмуудгэр геннара бжанг сача айнар. Аран ил чмуудгэдгэнара паса пайл айнар. Пасан кямба айнжун аму гора, а парка арипа айнжун чагу сэнар. Та кезу нажунзу сэнна, а шава гэнла шайбар тунхини, жихтэн кама штаймор тахинар тагдгар. А шаванда кечо лган жугтэв сунада, а та чонсазгэнэ шайна, аранга пайлах сонкюбши тагнар. А чесазгэнэ шайна, а манжа засымгэн жунгхунды сонкюбши тагнар. А та тэрэнгэ чечу сама, а дэн бодун чэзгэн зэна, нэ чечу займбуэн гугатан сэргуэн мэн. А жатэнгэ маунван дадгуда чечу чхавай давну дада, а нэ тэрэн саудг шайнэнду гуну дэйя.
8: Хоорэ.
2: Та ти чуни кэте чичу ндгэнан дуна амдэнэ дуча. А нэ рэнгэ лэгцэча нямнюн цума какуқы масэнга. А лу дэмэ макэва дали чичу сау тукуу гэчэз. А ян кэтэн ёжи сэна а нэ чичу цэнбу ингуну мари. Нэ сэмчэ самба сэмчэ зэнэр. А рэнгэнган дамкар юнэр. А нэ тэ цэкэр яла. Я та гуачэн чэгу.
8: Я.
4: Гэргэн нора. Чекл япон домузгдаг. Дарун чазгада рангшуға мэнзама хзатан сунчип кичэла хагргуни.
2: Нга гунчин дганинзгэн хэнгэда хзатан ран жуга мэнцгзу сунчивэчу нга энгэн эндэр. 아티마슬 나마친디 아셈든 냐그치라 인 아시레코 땅아티 셈요나라 리가 말쪽거야 아샤 이초 나 토미 셈든더 진 마체라 저친 지그 종주다 머리와이야
9: 어야야야
3: 야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야 чичин пылви ергэнэ пандатгла нангым хичи ярантан таки хичи тирэн диви хоотагичин ликандалар гацх чэе дэнэ думичи ингэн шигтан ариваа чэмүшиг юм баг өвжэни тухшуу

ཚང ནོར ཤིབི ལེར ང བ ངོན དེ ཅིར བའི ཅིམ ཅི ཤིབ ཡོང སུ དང ཚར སོང ཁེ ཅི གི སམ པར གུ ཅིན ཆེ ཤ ཐང དེ ལེ ཅིག ཅན ཅི མན ཅི ལ ལུང ཅིན བདེ གར ཚང ནོར ཤིབི ཆབ ཤིལ པ དག ན ནོར པ མ གེ ཅི ཅི པ ཨ མ ཧ མ ཅི ཅི བ ཚང ཡང ཨ གར ཅི ཅི པ ངོ ཅལ གམ པ ཅིམ ཅུ ཅི ཅི པ ཇུག པ ག བ ཚེ ཁུལ གེ ཅི ཅི པ ᱡᱩᱯᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱡᱤᱥᱤ ᱥᱮᱢᱪᱤ ᱪᱤᱯᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱩᱱᱡᱩ ᱡᱮᱪᱤ ᱪᱤᱯᱟ ᱚᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮᱦᱣᱟ ᱡᱮᱪᱤ ᱪᱤᱯᱟ ᱥᱠᱟᱵᱡᱟᱝ ᱪᱚᱪᱤᱯ ᱪᱤ ᱪᱤᱯᱟ ᱜᱟᱭᱟᱝᱪᱤᱱ ᱚᱡᱚᱱᱠᱟᱨ ᱥᱤ ᱪᱤᱯᱟ ᱚᱞᱚᱵᱡᱟᱝ ᱪᱚᱪᱤᱯ ᱪᱤ ᱪᱤᱯᱟ ᱪᱮᱱᱠᱷᱤ ᱯᱟᱞᱤ ᱪᱤᱢᱡᱩᱨ ᱪᱤ ᱪᱤᱯᱟ ᱡᱟᱦᱤ ᱯᱷᱟᱢᱩ ᱛᱩᱱᱡᱩ ᱪᱤ ᱪᱤᱯᱟ ᱡᱩᱡᱚᱱ ᱣᱟᱝ ᱯᱷᱟᱢᱩ ᱛᱩᱱᱡᱩ ᱪᱤ ᱪᱤᱯᱟ ᱪᱚᱝᱦᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱣᱩ ᱚᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱤᱯᱟ ᱡᱚᱝᱛᱷᱩᱱ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱡᱩᱯᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱱ ᱠᱷᱟᱢᱩ ᱛᱩᱱᱡᱩ ᱟᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱟᱡᱩᱢᱟ ᱪᱤᱢᱡᱩᱨ ᱪᱮᱦᱚᱞ ᱡᱟᱥᱩ ᱪᱤᱪᱤᱯᱟ ᱭᱮᱱ ᱢᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱢᱟᱱᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱥᱤᱯᱟ ᱱᱟᱢᱱᱟ ᱚᱡᱚᱱᱠᱟᱨ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱢᱩ ᱛᱩᱱᱡᱩ ᱥᱟᱥᱪᱩᱱ ᱜᱩᱱᱥᱩ ᱪᱤᱪᱤᱯᱟ ᱭᱮᱱ ᱟᱡᱟᱞᱢᱵᱟ ᱪᱤᱨᱩᱭ ᱭᱚᱡᱤᱱ ᱪᱷᱮᱱ ᱭᱮᱱ ᱪᱷᱟᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟᱯᱟ ᱱᱟ ᱡᱟᱦᱤ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱭᱮᱱ ᱛᱟᱥᱠᱟᱯᱟ ᱥᱤᱜᱞᱩ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱩ ᱭᱮᱱ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱟᱯᱟ ᱜᱟᱝᱪᱤᱜ ᱛᱷᱮᱨᱟᱝ ᱥᱚᱱᱢᱟᱨᱮᱱ ᱪᱤᱭᱮᱱ

ཟབ པ ཕ བའི རྒྱན ཆ ཡིན ནོ

0: 캠비 시청 련신
1: 하루이 담지라 할랑진
0: 흐질비 도커 타진
1: 아르비 아당 캉점진
0: 나추 나춤시 비에 가찰다슈

0: 呢，北京去提出了交接了人。
1: 二零一零冬季大雨更重视，整顿的解决了些什么？
0: 更重视了什么？
2: 这等个年轻主播男吧，前男吧，对某人呐，我连村的农村吧，参观家人。
3: 对某主播男吧，我连村的农村吧，花枝草叶。
2: 大大江南边，年龄等交警班的能充分的江中年乘客，我是格了龙乘客，刚中三十年乘人，当地年乘人的总这个比天南大，习近平个解释了中立个国的龙话等，当时的人家，而这个三等级参办个国这个小辈，那么在十多年不的搞事实。
4: 习近平个解释了中立个国的龙话。
3: 年困难吧，当地习近平就解释了中立国人话些比参拜能不登比克尼十八的，而让一节尼空吞就等在就节三节跟的了二特东个些吧，当节人。
2: 让一节尼空吞就等在就节三节跟的了二特东个，尼东主日里的这边才几十年，尼空节点这个呢，亚克节黄主的等真错公判烂就要有比，真我让人等他接让人节和那顿些人吧等。亚克亚尔杰公布了用话等，某某杰错那个杰用话，正做个人让个电工的用话机了，恰不成呢，搞了很多奇话些的。内控端主等，给们开内等杰尔多等，杰西内控个配属三位等的，亚克杰内控的这个感送些给呢，内不得内控端主等，再说杰三杰跟得动机，内控端主等再说杰三杰跟得了动机呢，别人个他几口硬币。你不得打算你先过站的那期林根等那期些他们那个的人就不是给电影不是公布了生活一了让几个人让人都个内控个通知了亚克等再说了亚克切记成你多少等老虎多那么让生活冷内控啥吧家计特别内控机使用的公布了生活内控都是马路车有八等参制了这个季节切成通的温室的生活了通知等作为年轻人和这家庭那个职业公司的上游，让这些内控公布他了，准备下证全部投标没了。完成内控这给我们开个内核下证策划等内控端出了，都成重视了门外。内控这通知等在最近监控管理那特别内测测不切哇。内控那个自己测试了几千年，吉利银把手机染红了都有把的。我在你不得亚克杰公布等连着跟他几个托次你我等大不拉等你你空跟配属全部人出比若那么你不得写给
3: 等不你空在就接三级的跟着等你那个等没等比你空在就写了刚刚写给罗特白去的几你空在就接真不是存人等你空专冲了没事大比别说端去你的呢你控专冲下级的环境当下出公布的国人事务等恰空客的恰吧罗特白出级同你接这次了个这个中期当中的间的接任你控专冲下级才提通知呢专冲是次间在就打我接吧你控专冲间接接触又不吃吧继续给你爸你控专出级三级跟着当你他们间接专出马路子给也能跟他们端出了日子呢，啊，连着很干松等，多数什么等，盘着钱币额外出些本，跟着黑钱呢，黑家呢，多数买一笔逆空工白了，多数等啊多那么说冷啊的钱呢，逆空啥了哇？家计特别逆空级别，跟黑毛笔跟着些笔，逆空端出马路七八几些给把等啊，低等烂的逆空接触着哇等，苏文主啊这个节目真难很难讲给。森巴你空了自己三级跟着等你同你家人不是可吃些给让你接别的客家你吃了这次把灯也进你空了自己三级别说三级而进你把灯人多灯他们卡熟悉的这些你了自己三通灯同你三度了从你回溯三度级了跟着等给把灯说从大动恰空人的个了自己投资灯送着咱们是不是的你空间六十等，点着了屯里你了，俺让你屯里人不写笔，拍着三万七不写给。是哇，你空这个数三级跟着等你，你空公平用为你那么接给，六分钟没接，啊，接接了可不写的。你空间从说个我说七写八等，咱做你的接从这这次等， 총리 말하 즉대 조월의 총리 니콩 제른공 특출시비 람수 처바당 세종기 니콩라 다크 도드마 시스템 보지르 니콩 거르제 침충 말하 티고 청월은 즉밥 집시기 아나와 수용니 제치 냠디라 흐는 잡디 곤질제 차친 오거 니콩 제된지가 곤질시기 조월 제능라 진즈기제 혼주시디 니콩 톤실 당 자출제 사르지 당제비 수강질 제치 냠디 셰브 흐는 잡디 제치 통콩 외출 니든시기 니스통 심질리 니콩 톤실 당 자출제 사르지 탑지 담법 조제 담진시기 바당 루어가 찬지슨비 니콩 고르제 차르쿠라 심직시기 니콩제 판디 고르제 차지 크지 어접지 잡기 바데 아지리 테브르기 탐질 강주가 어접지 잡바당 디크흐따라 사르지시데 아니엔질 럭터시기 멈틀라 알로흐브시르라 제제 조임비 동화 시와진제 도스라 로캉가 띠엔젠 즉친시기 바당 도스라 로캉가 체쿠르찬비 시기티 차지 토르당니 Nisi ngirti caji malungwi dachul chikur chanba la dijilatar girgul tang rangpur shegi badang. Mumtil yangtikhrang la khungtsil chiwi lukhjil lukhtsil gongpil tonggi. Jechi chiti dianjig caji wajjil shegi badang. Dianjig khatik yongwi ngunji charchin ugud khargil sakilji dilu lijin zikchin damzin shini lingur zomgi. Donla nipigu ni jechi lamchik nikung nyamli la gandil tangni. Ихая вимадан агвихэр америкалан афиркалан содан тамлан тала нямли шагир хэнхэн жагги тамлан тонхун хохшир шех чир тонги бадан тамлан жа бэглэмдан тамлан асугунжуг жигүл жем зэгчэнла хэнхэн жагги хэн никун жа чартын малгадан ниба тицэн дэр тонг винзэгчэн шегила никун жа домчи ламлыг тицэн дэ тонги никун абжигсул абжирчила кэндэл хэртхэдэнни ལོགས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

Америкийн тук нээслэ тарнаада дэн бэй цэв жэнин ар ерангцэн нимр гартун зайгу бэлвэй кавсэ нью чунчирд мэмдэдя бэй дуэн чин шунтэ мэ бэдэ мэйва тэн дичуэл шибаб жэйо.

0: Арети наён чопузк кэлма капртон та чэ чопун дэг капр нэнэс гэл. Вэй чопо чо димо.
1: Вэй.
0: Чо димо ина.
1: А димо ина андэ чэ го кэ.
0: Я чо чэзэн дэ жок.
1: Ка. Тэ тэра тэра та шиё.
0: Аре, цан та хи касон дэрэн ина кэга нэ суйдо.
1: О, дона. Та кэгэ дона та. То тэ ша ша дона та то дэ та. То це не така дистанція, кере. Та тарху гуйдете, на камінь, та ти тисячі не є.
0: А де, шан джанга да віхтур джосі ргуну га таянгі ді гун тагтага, га цу гун джайун гу чала янг ярші іла. Га цу нзок нанг на йону га джачати янг мачак касі ргу га, джамі касі ргу га. Тані янг чі інді копа тэна шан джанга да віхтур джон дэн нян кэн дэму мангас гу нянан доку на чі інді га джачанді яг жэнба ні чіга ёк сцэзі джосі ргу га.
1: Тан нам цэзэ вагэр.
0: Рэтэн, дэцэл дэмэзгэ зэлэ тэхчэ ши ши ши гэхгаг. Нга цун зөөк нэг на юнуга жэчат ян нга цин дэгэ чиг жаг нэнга цара нэнжэг инэр жа жат мэчэг сэргүг. Тэна ян нга цу лэкунга жат мэтэнна лэкун жэмбара ян тэрка ян чичу шанжэнгэ дави тхжүг дэг нам тэрнда юзэл ян тэгэ сэчу юкунэрэ тэ сэчу ина ян дэцэл нэ чэнсэн го жэрэ санг.
1: Я татте дива видоча.
0: Ари. Ари. Тейна ян гаци дикорг тгтг нингун гацу ндеюн гочан дикорг яршиз гинри. Тейна ян ди жачанди гацу нзокнын на юнути мачг нуг ченг гацу нанжги матнри. Тейна ян ченан бала гунтшнигин.
1: Я тан чите кернин тута.
0: Ари. Ари тейна гацу нзокнын г жачаттг жаян мачг сергук. Тимато чуте гунгален сенди чи тхмар годгио нуг лава фрва жаг чимел гимел дожи тхсер гунуга мангланд лхчи курсайо
1: о тата чун гонен байки тачи кне датанга гала чачи чатани нямани
0: аде чоле чаз кариваюк лхчи матгур яват ончхн марго
1: а кому чинде о кому ромаг
0: You Pama Languina Manda Sir Gunuga Mangla Tirela.
1: Adi
0: Ala Lama Pumudo Maga, you Pama Languina Manda Sir Gunuga Mangla Tirela. Adi Tina Tangajimayan, Chi Mentatanga Tulin Sendinunda, Chiri wasn't the Lama Pumudo Maga, you Pama Languina Manda Sir Gunuga Mangla the Codilla go.
1: Oh, yeah.
0: Ya, tina mente tenga tu lien sende la nyember gase se tina niko kodimu.
1: Tarung, kalo tshina chu.
0: Ya, chu, nye chika rewa, chik matuk tsige zi kunka kagere ya, chi shota, yung di lien sende nga kabar yung kenga chukpu zu nyongtang na, chu tanga jima ga lien sende nga rewa kong atakata. Ya, chu rewa chizu chiga.
1: Tshirten jaga la zi.
0: Alawa, tshirten jaga mangla zga. Ari tina tang di ariwan dongke mangsung na tang jima gelin sen nga yang juriwan di kung ka jiri ke di ariwan dongke nga tupu nyong sung na tang jima gelin sen nga yang alwa tsirten jaga mangla zgra juriwa jen te kodri lago
1: ya
0: tina ne kuka demu
1: ya
0: wei tupu cho demu
2: Ya
0: dimu yin tina tukpu ga te gung ga wa nung chanchi ponya ga lian cindi chi thumar kodri yo nu ga lakchi alawa parwa ja ga chimil ar gimil doji chakse ar gunu ga manglanda siz ga muandang ga lakchi karsam ga.
2: Da chin gunza bana da tatung a yong che yong la pambi lakchi da kili.
0: Kwa jin chi?
2: Da ga wuji ali achi sila dung kodri di nama ga?
0: Siga achi sila dung zi?
2: Let me know what you are doing.
0: Okay, I think that the Nimkin, the Nigger, the Atijata, the Maina, you know, the Kanamaka, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the Nigger, the ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི
3: Demo, Ditro Duma Demo.
0: Demoyan Tina, Tupungumbu, Dojiga, Tigungalin, Senda Jeldetan, Alaba Prava Jagger, Chimela, Gimela, Dujitas, Ergunuga Mulanda, says Galak Chikerji.
3: Oh, not me, Chu, Ditro Duma, Chu, don't you? Chu, Lonian Tanga, Lishabai, what you put in.
0: Adi?
3: You don't worry about the good.
0: Yachori, what is Uka?
3: The gay dying pirate, Stiva, I want to just know you.
0: Yatina, Tangajima, Galin, Senna, Adi.

Yeah,

0: Я тупанамба тарта чежик нилм тен жонсын банда варнын чинже поняга татунен цангин цамдынын алмарын чине ромага шанлари ламу сергунуга серх лхчия годи юла дина тупанамба гын дегунга татунгален цинде жилдетин алмарын чине ромага сергинде пансына лхчи кырсамна ngachu татун кынга кабыр юбыр ргасыш дина цамдынын тупузы кылма тоюк чи тупундиг кабыр нилензгил вой тупучу диму
1: Oh, dozo ba changa doma, cho demo.
0: Demo, ake. Ake ga chamdani kodriyo nuga lama arinchina doma ga shanglari lamu sergu nuga serikh lakchia kodriyo nuchi kuyo la.
1: Oh, kuyo, kuyo. Tia nyanko yonto kachi uferni. Dozo ba zan chanchong wa.
0: Kwa-chanchi?
1: Kwa-chanchi? Kwa-chanchi? Kwa-chanchi? Oh, nyanko yonto kachi korni yungo.
0: Are.
1: Lewa ka kanya wa.
0: Arewa cho chizu ka ke.
1: Я кадинче тимчу та конгати нянкан тосу гати мо маури шатанди те

0: торджигасиг нууг таа чэмжин дартавз ло нууг дагэн италач бапай нуура янан дэвчар жон ну чаджиги ну длас хуанги тандани ло чуга чанжзга тонтонски дина ка тонде чэнтонга гэ дэрэн гэ гадан си кэнтон ло чу нясг жамцэн ди капэн да тайтон кэн нэг апгэрок я ло чу нясг жамцэн чу дэмэ на
1: о дэмэ
0: на демо томор чорангын сонжинаан совжонган дэг тесэнг чонэнг чулэн сэндэг чанд дэнглэн ийнг ис тайтон гэр гэлэм дэсигно нян тапани гвадэн сисинэнго
1: яг
0: дин чони та та луг торжик чулндани гшу та масу иннан жаяна гшу солуу иннан жаг гшу кэлтэ куянан цонгын чанчинг та гшу торжик гачанг дин чони та патэшон ви тэмди индэвлэн ноян томор нян кэнан баг цавэ ни чо тэмди сини ин дэни данди томор гшу та линцэн дэг жанжа дэнлэн и нис тайтонг гэлэм дэшиг дэн дэна ниги дэрэн гэ линцэн дэна ни та чо чиг джаваз га чари инжа томор чо рэн гэ ди гэн гэ чиг пэсэм ра гавшуғын дэзу чад гэн нан дэнгэ тэндэн и жачин ян кэнан ба кавдаз га тонтон гэна
1: тэн гала цэна тэнжэн лотэн дэ кори тэн Gigin Sotan, Denjin Yanan Shunji, Juta, Sojun Shishu Tang, Dong Jatan Swayan, Jira Chambushan, Jira Chambushi. Natin Yan Kuchi Loma, Pichuan, Jaraka Loma Yan B, Kotola Tana, G Sopchen, Ketur Tana, and Ruji Pusim Chambu Yupari. Nala Tana Yan, Simhutan Papa, Tete, Dewi Ni Pusina, G Sopchen, Ketur Chambu, Beijing Sopchen, Sola and Ruji Pusim Yupari.
2: ela tambor zongare giken chi ko dcp lishala chunaya nenten chi yontu sipa ta kari rang kan den chi nang thoma khoga che ma pula ti de tong samse jer sipa yim denang ni thujung ko ni thujung competent ro competent ro tap ke chen sim tebi ngathin namjim hotu ko namda den jin ma pu sipa le
0: yari ati dire dijin ta chuang ga ta konar sha kuna tevjin de nang ha mai nan ja girgin nan ja rangin khorik ta kha wa kha chi gen nan ja rangin khorik ta rang rang ari wa nai mu zong no ge man na de ta sam man chong ji na ra ta dijin ge so jong nan ja yang na girgin thor ji gla so kha ge jigin dern de ge chon ni de wa ga ye ta sa wa zi lin ju ge re wan de shi ge thon bu chang yo ge dijin ge chong son ji na nam ji nan ge so jong an ba pa yi la pa de ge shu so jong ye ko no ge ka tu de lo chong nan ba zong chong ji na ra chi ta lum zi ga yo kwa ri 古代等老中军的从今那还整个该钱不了的严格，但老中军啊，第一等把白弄个正正一呢，他从跟托几个穿的干净，喷什么子花子连他不送弄的么的，你等那红旗连一呢，叫人给咱托几个穿的呢干净一个那么子连他不见多几个个个，等村长这哎呦个，第二天呢，正正的到是连他不送弄的，啊，用给跟当爸妈拉是个，我们干啥子个能送三个，都是你他你搞的呢。
2: 我当时真的打当初的么子当个那有嘛用？那后头那一批，几个南巴个后头的南京青年把当，我途中个他们忙不些，让出去三楼样忙不当把也，让出去的去一批过年，途中等赶客当能去去的马三伯，中那个离开，中那个离开去当，让个等的比离开去当你重要，对比途中个天呢，让他当初。 chongsi shi yu nyong, ngi tati jimjindin gigi nambaga tijinji atang kutang sotcha 탈름 소라 언저왕 이첸스게 파리 께서 기계 넘버가 호트던 지코 소라 예수 셋던 탈름 소메체 응이 되는 거다 뜸진 너무 싶다

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: dana tan di lhutuk nyansu yang tsin de tochik kawe yin de tako di kaku kandri yin de gunda zanda gu stimu marmo. Stimu mar tada ta ki amiksi ki chichi du kia ta chichi chudara dana ta kiki maun waga chi lhobjung amiki yin de gunda ta shiki sawo yoni dama gu lhutuk gaji.
0: Yari.
1: Dan nam jin dana ta kiki lhutuk chimu kanda zga sonan de uke chali chanda zi ᱛᱚᱱᱟᱱᱫᱚ ᱠᱩᱱᱟᱛᱟ ᱛᱚᱪᱠᱤᱱᱤ ᱛᱚᱥᱩᱝ ᱜᱚᱨᱟᱛᱟᱱ ᱡᱤᱨᱡᱤᱥᱤᱜᱨᱟᱢᱤ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱟᱠ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤᱜ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱛᱤᱭᱟᱹᱢᱮ ᱡᱟᱱᱟᱫᱩ ᱠᱚ ᱥᱚᱴᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱨᱟᱠᱷᱤ ᱟᱢᱤᱥᱛᱮᱠ ᱞᱮ ᱦᱚᱴᱟᱜ ᱠᱷᱤᱥᱠᱤᱱᱤ ᱚᱱᱫᱚ ᱡᱚ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱭᱚ ᱛᱚᱱᱟᱛᱟ ᱠᱷᱤᱥᱩᱜᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱡᱟᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨᱟ ᱩᱪᱩ ᱛᱟᱞᱩᱝ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱥᱚᱴᱟ ᱛᱤᱜ ᱢᱟᱝᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱮᱢᱩᱫᱩᱱ ᱫᱮᱱ ᱜᱚᱫᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱛᱤ ᱥᱚᱢᱩᱫᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱣᱨᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱤᱜᱢᱚ
0: ᱛᱟᱨ ᱦᱟᱸ
1: ᱛᱮᱦᱤ ᱡᱚᱱᱟᱛᱟ ᱠᱷᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱮᱛᱤ ᱠᱤ ᱡᱚᱱᱟᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱥᱩᱫᱩᱢ ᱜᱩ ᱥᱚᱢᱩᱫᱩ ᱜᱩ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱤᱜᱮ ᱪᱮᱠᱨ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱜᱚᱛᱨᱱᱟ ᱦᱟᱯᱥᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱪᱩᱢᱩᱡ ᱜᱩ ᱛᱮᱦᱤ ᱡᱚᱱᱟᱛᱟ ᱠᱷᱤᱛᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱮᱢ ᱜᱤᱭᱟᱹᱝ ᱠᱮ ᱪᱤᱥᱟᱯ ᱥᱩᱝᱜᱮ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱠᱮᱪᱮᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱜᱤ ᱩᱪᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱛᱚᱪᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱡᱚᱛᱮ ᱛᱟᱞ ᱥᱟᱯᱟᱨᱛ ᱧᱮ ᱫᱤᱭᱩᱱᱟ ᱢᱤᱜᱤ ᱜᱩᱡᱨ ᱛᱟᱫᱟ ᱛᱚᱪᱠᱟᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱫᱤᱱᱟᱛᱟ ᱢᱤᱜᱤ ᱩᱪᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱮᱪᱮᱱ ᱨᱮ ᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱤᱣᱟᱡ ᱜᱟ ᱢᱤᱜᱤ ᱤᱱᱫᱮ ᱭᱚᱠᱚ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱞ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱫᱤ ᱤᱛᱟ ᱛᱚᱪᱤᱱᱟ ᱛᱚᱪᱤᱢᱤ ᱱᱚ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱫᱜᱟ ᱛᱚᱪᱤᱱᱟ ᱟᱱᱟ ᱦᱚᱯᱛᱟ ᱛᱮᱛᱩᱱᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱥᱩᱢᱩᱫᱟ ᱞᱟᱜᱟᱭ ᱩᱱᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱫᱱᱚ ᱛᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱫᱟᱱᱟ ᱢᱟᱛᱚ ᱤᱱᱟᱢ ᱱᱟᱝ ᱦᱚᱯᱛᱟ ᱫᱤ ᱴᱷᱩᱠᱩ ᱜᱩ ᱛᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱫᱟᱞ ᱜᱟᱭ ᱩᱱᱜᱩ ᱜᱩ ᱫᱱᱚ ᱜᱟ ᱢᱤᱜᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩᱣᱟᱡ ᱫᱮ ᱭᱚᱠᱚ ᱢᱮᱠᱢᱚ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱢᱤ ᱥᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱢᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱦᱩᱱ ᱥᱚᱣ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱧᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱡᱟᱱᱛᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱣ ᱫᱮ ᱢᱟᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱢᱤᱜᱤ ᱥᱤᱜ ᱥᱚᱣ ᱨᱮ ᱥᱚᱣ ᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱭᱟ ᱢᱤᱜᱤ ᱥᱩᱜᱩᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱩᱨᱟ ᱢᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱩᱝ ᱥᱚᱣᱨᱤ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱚᱞᱮ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱷᱟ ᱫᱤ ᱠᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱨᱚᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱫᱚᱱᱛᱮ ᱛᱚᱥᱩᱝ ᱫᱚ ᱟᱯᱛᱟ ᱠᱤ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱟ ᱫᱚᱱ ᱱᱩᱜᱟ ᱱᱟᱱᱡᱤ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱵᱮᱯᱟᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱩᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱚᱠᱛ ᱥᱩᱝ ᱫᱚ ᱡᱮᱨᱣᱟ ᱥᱤᱛᱤᱝ ᱵᱮᱯᱟᱜ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱫᱮ ᱫᱚᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱩᱜᱩᱞ ᱦᱚᱭ ᱭᱟᱢ ᱛᱟᱨᱣᱟ ᱫᱤᱨᱤ
0: ᱟᱹᱰᱤ
1: ᱛᱟ ᱠᱤ ᱨᱟᱱᱡᱩᱝ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱱᱤᱥᱛᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱢᱤᱠᱥᱮ ᱵᱟᱜᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱩᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱨ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱱᱚᱝᱫᱚ ᱚᱱᱤᱜᱟ ᱫᱚ ᱢᱟ ᱪᱮᱡᱜᱟ ᱛᱟᱞᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱤ ᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱱᱡᱩᱝ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱵᱟ ᱛᱷᱟᱠᱥᱮ ᱱᱟ ᱢᱤᱱ ᱪᱤᱭᱩ ᱪᱤᱢᱟᱨᱤ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱴᱩᱠ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱤ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱮ ᱛᱨᱚ ᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱫᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱝ ᱥᱩ ᱡᱟᱱ ᱛᱤᱱ ᱫᱤᱜ ᱛᱟ ᱱᱚᱝᱜᱚ ᱩᱪᱚ ᱨᱟᱱᱡᱩᱝ ᱱᱤ ᱩᱱᱟᱨ ᱢᱚ ᱛᱟ ᱱᱚᱝᱢᱚ ᱜᱟ ᱨᱟᱱᱡᱩᱝ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱪᱷᱤ ᱡᱟᱱᱣᱟᱭ ᱠᱚ ᱜᱚ ᱫᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱜᱟ ᱟᱞᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱜᱚ ᱱᱩᱜ ᱦᱟᱯᱥᱟ ᱠᱚᱨᱛᱤ ᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱭ ᱜᱟ ᱤᱧ ᱣᱟᱭᱠ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱚᱠᱟ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱚᱛᱟᱱ ᱫᱟᱛ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱚᱠᱮ ᱟᱝᱟᱢᱤ ᱜᱮ ᱛᱤᱥᱛᱟᱱ ᱛᱟᱛ ᱛᱟᱛ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱭ ᱜᱮ ᱢᱤᱡᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱚᱠᱟ ᱤᱧ ᱢᱤᱡᱟᱱᱟ ᱣᱟᱭᱠ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱚᱠᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱥ ᱥᱚᱢᱵᱩ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱚ ᱚᱡ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱚᱠᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱤᱭᱟ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱛᱷᱟᱠᱚᱨᱟ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱠᱷᱤᱪᱟ ᱢᱚ ᱢᱮ ᱠᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱪᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱭ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱡᱟᱭ ᱜᱮ ᱪᱤᱠᱚ ᱤᱧ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱤᱧ ᱪᱤᱠᱚ ᱠᱮ ᱫᱤ ᱣᱟᱭ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱣᱟᱭ ᱪᱤᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱚᱱᱫᱟ ᱤᱧ ᱜᱮᱱᱥᱤ ᱭᱚᱠ ᱫᱮ ᱚᱠᱤᱭᱚ ᱱᱤ ᱡᱤᱱᱫᱮᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱚᱴᱚᱨ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱤ ᱚᱪᱚ ᱱᱟᱢᱤ ᱨᱟᱱᱡᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱤᱵ ᱪᱤ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱟᱢᱟᱫᱟ ᱡᱚᱱᱟᱝ ᱡᱚᱱᱤ ᱠᱚᱢᱤᱠ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱠᱩᱪᱟ ᱠᱷᱤᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱠᱨᱤᱥ ᱢᱚᱫᱮ ᱛᱚ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱤᱵ ᱪᱤ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱟᱪᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱵᱚᱡᱚᱱᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱜᱩᱱᱨᱟ ᱢᱤᱜᱤ ᱜᱩᱱᱨᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱧᱩᱢ ᱜᱩᱱᱨᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱧᱩᱢ ᱧᱩᱢ ᱭᱚᱱᱫᱚ ᱵᱤ ᱜᱩᱱᱨᱟ ᱱᱤ ᱡᱤᱱᱫᱮᱝ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱤ ᱢᱚ
0: ᱦᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱱ ᱧᱟᱝ ᱛᱤ ᱡᱟᱱ ᱛᱤᱱ ᱜᱤᱡ ᱜᱟᱫᱟ ᱠᱤ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱚᱠᱮ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱭᱚᱱᱫᱤ ᱢᱤᱥᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱯᱟᱨᱪᱤ ᱭᱚᱱᱫᱚ ᱵᱤ ᱠᱤ ᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱩᱱ ᱛᱚᱢᱟ ᱚᱠ ᱢᱤᱥᱮ ᱣᱟᱫᱨᱤᱭᱟ
0: ᱦᱟᱨᱤ
1: ᱡᱤᱱᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱚᱢᱚ ᱜᱚ ᱜᱚᱱᱡᱩᱝ ᱚ ᱠᱟᱣᱟᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱭᱩᱱᱟ ᱢᱤᱥᱮ ᱣᱟᱨᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱢᱤᱞᱟ ᱨᱟᱱᱡᱩᱝ ᱤᱵᱤᱥ ᱠᱟᱯᱛᱮᱞᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱠᱚᱨᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱚᱠ ᱠᱤᱡᱱᱟ ᱥᱤᱱᱥᱤᱝ ᱠᱚᱨᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱚᱠᱚᱢᱚ
0: ᱦᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱥᱛᱤ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱢᱚᱭ ᱚᱱᱩ ᱜᱩᱥᱛᱤᱨᱤᱜᱨᱟ ᱧᱤᱞᱜᱨᱟ ᱡᱮᱱᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱠᱚᱱ ᱫᱮᱡᱤᱝ ᱜᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱢᱟᱛᱚ ᱟᱞᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱜᱟᱞ ᱦᱟᱥᱟᱨ ᱠᱮ ᱯᱷᱟᱨᱪᱮ ᱜᱚᱢᱚ ᱠᱷᱤᱪᱟᱱ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱪᱚᱠᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱞᱮᱝᱜᱮ ᱢᱮᱠ ᱫᱤᱥᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱢᱤᱥᱠᱩ ᱡᱤᱵᱤ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱦᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱠᱤ ᱡᱟᱱᱡᱜᱨᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱮ ᱛᱚᱢᱩ ᱤᱧ ᱜᱩᱡᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱤ ᱞᱚᱫᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱠᱚᱨᱛᱟ ᱫᱟᱱᱤ ᱜᱚᱢᱚ ᱥᱛᱤᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱠᱚᱨᱛᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱮ ᱠᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱫᱤᱧ ᱠᱷᱟᱫᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱟ ᱡᱟᱱᱡᱜ ᱛᱚᱢᱩ ᱡᱟᱱᱢᱚ
0: ᱦᱟᱨᱤ
1: ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱧᱮᱝᱜᱨ ᱠᱟ ᱦᱚᱯᱛᱤᱜ ᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱞᱩᱢᱚ ᱥᱢᱵᱩ ᱜᱟᱨᱟᱝᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱤᱜᱮ ᱫᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱦᱚᱯᱛᱤᱜ ᱠᱟᱢ ᱫᱮᱞᱟ ᱪᱤ ᱱᱟᱢᱤ ᱤᱠᱚᱱᱤ ᱟᱹᱧᱮᱞ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱚᱢᱟᱨᱟ ᱛᱮᱱᱡᱮᱱᱟ ᱥᱚᱢᱩᱫ ᱦᱚᱢᱟᱫ ᱜᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱢᱤᱠᱥᱮ ᱣᱟᱫᱨ ᱢᱚ
0: ᱦᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱜᱤᱢ ᱛᱮᱱ ᱠᱤ ᱪᱷᱚᱨᱪᱤ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱢᱟᱜ ᱛᱤ ᱛᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱵᱩᱜ ᱢᱟᱝ ᱥᱟᱜᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱟᱭᱟᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱥ ᱠᱷᱤᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱷᱟ ᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱪᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱫᱨ ᱢᱚ
0: ᱦᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱡᱤ ᱚᱛᱮ ᱧᱤᱞ ᱡᱟᱥᱛᱟᱢ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱱᱤᱠᱤᱢᱤᱱᱟᱨᱟ 기 아니 녹조니 또뭐 그렇게 남다가

0: 시샤영 초구 치사
1: 오로르그 르자츠는 옴사
0: 단투자 잔품을 고사
1: 르몬든지 르르치 토사
0: 오로르그 담비에 담가

0: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Тэрэнг ленцэн динэнгэг чил хусун күйгийг шайланг санбаанда цгээцэг чигаран сонуг чиэнг жопуудг ахчиг капар мартуг нэлэй матавг дина жопу хчигуд дзгу сарг чишуны капарндэг гэжуэл. Капаранг жангэн нах ажин тэгэв дэнчиг чигсам нэг самдэн нэ ngаа тэгэв дэнчиг чигсам нэг самдэн чиг тэгэв дэнчиг чигсам нэг ахсам тэгэчээн. Я дина шүнэг жүдэнг лүгэндэм бидэнг гаг цамбан дина га шингхэн гэ топон дэ зүг сарэ чи та топон дэ гэ гэргэ гоп гэ жаво нэг гэ товар нэ онди чартэр лэнд япэн дэ хшинэн я робо жүдэ мо яна
1: демо
0: демо жүп дэ нэг лэнсэн нэг шиг тано гавсэ ши а кога
1: о кога
0: я топо сажэ кэнз гэ нэг ачэ зэ ранинг оптун дэ дизгина
1: на кэнз нэг кэнз
0: кэн цагэн
1: а
0: цугэн бу кэн цаар рэ нэг кэнз
1: Вале.
0: Аре топ кондро лирги чизгин. Лихка чизлеву.
1: Та. Лирке ме.
0: Ала ленгонызгин мунар кенгыдану. Карин я. Ленсинаш гитно гасса шего чондна тварнга кодг ё черезньонго.
1: Я.
0: Гентнг чуленсна нянгаю. Нянгу
1: тан
0: там самны окнен матакум. Аре кмек. Я нани тварнга кодг ё тва томдго кетгин хе хехтего. Арканг жори нарчин гри чекл.
1: Арканг
0: жори нарчин гри. Дэн хончик тангмаг келг нюнг азгри ла. Арканг жори нарчин гри.
1: Нарчин.
0: Оли, арканг жори нарчин гри.
2: Махига.
0: Махига. Арканг жори нарчин гри зна махига.
1: So, what's the name?
0: Эхига.
1: Махига.
0: Махига. Чо, гэнцагина чун дугшук гэрэла, рэла.
1: Дугшук да инд.
0: Чо, рэнэнг наё нэзгина чазгин. Рэнэнг наё. Рэкан дуг наё нэ, нөрлгэрэт ёо нэ. Дина да пачир кэг гара ёо чир ёго. Данда пачира ёо нэр, даян каркара мэна ёг. Та махига. Дугшук дан дэхшиг гуэнэз гэрэй. Махига. Махига. Я датина чо аньо мо нюго чи ты жигач кичер. Чо аньо мо карцан дэрэн дэ замлан омба гэ кэнчэн дэндэрн дэ цухону дэ чи ахига.
1: Хе.
0: Ты хини? Кэнчэн дэндэр ах тэна эн?
1: Каркар дэни.
0: Нари. Я тинан гэ чо азгэн чаго. Я. Замлан омба гэ кэнчэн дэндэрн дэ лу тэри на на рэри цуху кэ. Лужери. Лужери, ара?
1: Лужери.
0: Ари. Лужери-ри. Ари-ри-ри. Ари, лужери на ари цхо гэ чо, ани лэн там ну хачан чеки, а чо, ани ому лэн там ну хачан чеки, чо ахсамба нюнго.
1: А.
0: Чо ахсамба ян замлэн омба тэн джею гэ чо азгин. Замлэн омба гэн джандэр гэ дицун дэ гэ рангтун гарма тэр. Джандэр хчик.
1: Кэр мабин джандэр имарэ гона би.
0: Олэн, джандэр хчик дицу гэ рангтун. Ara, karma gipcha, ara. Tankili jina.
1: Tankili
0: jina. Ari. Ritawar gin nye jego nan randa ching warna nga su kun randa terto lang tang ta kar mar gup che ara.
1: Re.
0: Ne re. Re len tam no ha chang dik. Ya to a jo mo nyung go.
1: Ah.
0: To a jo mo therang nam tik kang ga.
1: Therang nam tik ka tok therang so ther.
0: Tok che. Khang.
1: Ka sa ther.
0: Rodok tero. Rodok tero tere la. Ari. Ari go, len tam no ha chang dik. Nam kolo se che de, sa ma ma. Ya tani to ar ngao mo nyung go. To ar ngao mo zomba po ra zam chi ngin zin ki to azin go. Zam mo zgin. To mi xia long go zomba po sa ra. To mi xia long go zomba po. Lo khun to mo mar.
1: Я
0: дина ойчи яки вчигнам улгсын жингук гоцон бабо сара. Улгсын жингук. А? Читаша кону?
1: Mergisamten.
0: Ole, mergisamten.
1: Sofun mergisamten.
0: Hadi, mergisamten. Ya da toymiş yalong zombo bo hikiya.

年困难吧，切错的莫言呐。对了呢，这几个大东北菜，这个当，还有几个大阿维菜，你，我几个大阿。

아침은

Алаңардыр жыл

Alangar tando wazo tongkir parkiyo.

这个安达哦，阿拉阿西个皮特那个，用个安达木伊那的，阿罗耶那个阿罗西这个，中个阿木索的，阿拉耶那个阿罗。

kagandaho si aro nga lu

Ala chi shirang tan go shiranga malinazi

다 조심하고이 아살라오고 예치여저나여 냐나고이 아살라오고 다치 땅하 가야 심은고

아살라 호고 주라 무제

아살라 호고 예츠게샤노 나야 냐나고

Hala ye sabshi

Yandar yagza go yandar matlazgir tun yakdim

아사다다오고 존자 땅거 니마 싫은 니는

아사다 라오고

Oh,

0: Kongki, Bazir 罗米尔子 其中罗马, 유골진종크
1: Kongki,
2: 기지민이 직접주지시진핑기 听入前你